0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
6: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Break my heart.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Песни Крейга Дэвида давно стали символом нулевых, когда британский ритм-н-блюз и уличный гаражный бит задавали тон по обе стороны Атлантики. Его собственный путь к успеху начался с пиратской радиостанции, диджейских сетов и первых студийных записей, а вскоре привел к мировому признанию. 5 мая

Кейт день рождения. В честь этого радио Монте-Карло предлагает провести неделю в компании британского исполнителя. Слушайте в эфире главные факты из его биографии и лучшие песни. С 4 по 10 мая. Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: В музее-заповеднике Царицына проходит выставка «Великолепие русского костюма». Экспозиция знакомит с одной из крупнейших в мире коллекций народного костюма и рукоделия – собранием Натальи Шабельской. В Хлебном доме представлено более 450 экспонатов из 19 музеев и частных коллекций, включая праздничные костюмы, головные уборы, украшения, вышивку и кружево. Выставка показывает, насколько разнообразным было народное искусство разных регионов России. Проект будет работать до 7 июня.
0: Афиша. Музыка весны. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Cherry Tiggo 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ariza 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
4: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большая распродажа в ОК. Снижение цен до 80%. На одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
7: Okay.
6: Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
11: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
13: Безоперационная подтяжка на аппарате «Ультраформер» MPT-4 в клинике эстетической медицины доктора Михайловой. Мгновенный результат за одну процедуру. Действует специальное предложение 85 рублей за линию. Имеются противопоказания, необходима консультация врача. Запись по телефону плюс 7-968-565-74-44. ООО «Центр реформа», УГРН 112-774-650-2202. Садово-Спасская, 18, строение 1.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: особо важные персоны на радио Монте-Карло. Ким Кэтрол.
1: Для широкой публики Ким Кэтрол – это прежде всего Саманта из сериала «Секс в большом городе». Яркая, независимая, уверенная в себе. И впоследствии жизнь показала, что этот образ – не просто удачная роль, а продолжение ее собственного характера. Ким родилась в Ливерпуле, но рано уехала в Нью-Йорк учиться и строить карьеру. С самого начала она выбрала путь, где многое приходилось решать самой. В кино она пришла еще в 70-е, снималась много, работала стабильно, но без громких прорывов. И когда ей предложили роль Саманты, она отказалась. Причем трижды. Сценарий не зацепил, да и сама идея играть женщину за 40, которая остается желанной и свободной, казалась ей сомнительной. В итоге эта роль сделала ее мировой звездой и одновременно стала проверкой на прочность. Сериал шел 6 лет, и Кэтрол позже признавалась. Плата за успех оказалась очень высокой. «Я проводила больше времени со своей сериальной семьей, чем с настоящей», — говорила она. Этот период совпал с ее третьим браком, и тот не выдержал. Как еще один важный выбор. Ради работы пришлось отказаться от материнства. Вообще, личная жизнь Ким Кэтрол — это не просто череда браков, а отражение того же принципа, что и в профессии. Актриса никогда не держалась за отношения, если они переставали совпадать с ее внутренним ощущением себя. Она выходила замуж, расставалась, начинала заново и не пыталась подстроиться под чужие ожидания. Вообще, умение сказать «нет» стало для нее ключевым. Она сама формулировала это просто. «Отказ от одного этапа — это всегда согласие на следующий». И, возможно, именно поэтому ее карьера сложилась не по привычной схеме. Она не гналась за ролями, не пыталась удержаться в одном амплуа и не боялась пауз. С возрастом эта позиция только утвердилась. Кэтрол открыто говорила о том, что не верит в срок годности актрисы, что с годами человек становится только интересней. В ее случае это звучит не как лозунг, а как ценный жизненный опыт.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
3: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, стране 3, помещение 8-28. Огранд 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении самокат 6+.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
8: Успел.
9: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
10: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
11: В ленту!
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
17: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
16: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
17: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoda.ru.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения по времени автокредит. Автокредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы. Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Отсрочка действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Трикита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Трикита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
3: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
5: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство» – ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
6: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
7: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
8: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: 13 и 14 мая в Театре Пушкина большая премьера. Спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Спектакль Сергея Тонышева. Не иллюстрация романа, а размышления о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. Билеты на театрпушкин.ру. 16+.
10: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону. +7 495 221 10 23. И на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 118-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточнить в мобильном приложении «Самокат 6+».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Успех.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
14: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
16: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Penso con sueño para sí.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Обновленный HVL M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Domino's. Личная жизнь Крейга Дэвида много лет остается закрытой темой. В интервью, как только речь заходит о романтических отношениях, музыкант обычно отвечает очень сдержанно или быстро меняет тему разговора. Впрочем, кое-что о себе он все же рассказывал. Например, несколько лет назад Крейг признался, что не женат и сознательно взял паузу в отношениях, потому что хочет не случайных романов, а настоящего чувства. Позже он говорил, что по-прежнему придерживается этого взгляда.
1: Крейг Дэвид. Domino's.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Аглонский вейстуклис.
2: В латгальской кухне есть хлеб, который трудно спутать с любым другим. Аглонский вейстуклис – это ржаная буханка с характерной вытянутой формой и неожиданной начинкой, кусочками сушеного свиного сала и луком, замешанными прямо в тесто. Этот хлеб пекут как минимум с конца 19 века, и рецепт передается из поколения в поколение. Само название происходит от латгальского слова, связанного с глаголом «заворачивать». Начинку буквально прячут внутри теста, создавая плотную, сытную структуру. Такая технология имела вполне практический смысл. Хлеб дольше сохранялся и лучше насыщал, что было важно для больших семей. Традиционно вейстуклис выпекали в хлебной печи, выкладывая заготовку на кленовые листья. Это не только придавало хлебу особый аромат, но и помогало сохранить форму и текстуру корки. Формируют его исключительно вручную, вытянутый батон с закругленными концами, длина которого заметно превышает ширину. На гладкой темной корке делают характерные бороздки, а внутри эластичная мякоть с крупными порами. Долгое время вейстуклис оставался домашней выпечкой, которую готовили в разных частях Латгалии, прежде всего в районе Аглоны и Красловы. Современное название с географической привязкой закрепилось сравнительно недавно, в начале 2000-х, когда хлеб начали производить по старинной технологии в пекарне Аглона Смайзе, связанной с музеем хлеба. А в 2025 году Европейская комиссия присвоила Аглона Смайзле Свистуклис статус защищенного географического указания. Это означает, что продукт официально связан с конкретной территорией, а его особенности – вкус, состав и способ приготовления – закреплены и защищены как часть местной традиции.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
1: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
2: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
3: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: 13 и 14 мая в театре

премьера. Спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Спектакль Сергея Тонышева. Не иллюстрация романа, а размышления о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. Билеты на театрпушкин.ру 16+. Галерея «Люмьер» на Большой Полянке приглашает на кураторские экскурсии по выставке Винсента Питерса. Уникальная возможность увидеть портреты Джона Малковича, Моники Беллуччи и Дэвида Бекхэма. А еще узнать, как создается и живет коллекционная фотография. Ждем вас каждую субботу в 14.00 на Большой Полянке 61. 18+. Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20.00. Бронирование столов по телефону. Плюс 7-495-221-10-23. И на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Афиша на радио Монте-Карло.
1: С 26 по 31 мая в Московском театре мюзикла пройдут предпремьерные показы семейного мюзикла «Аленький цветочек». Постановка предлагает новое прочтение сказки Сергея Аксакова, перенося действие в Петербург 19 века. Но в основе спектакля все та же история о любви, испытаниях и внутренней красоте, которая оказывается важнее внешнего облика. «Аленький цветочек» в Московском театре мюзикла с 26 по 31 мая.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете.
5: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-89-840. Город Москва.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeku.ru.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
2: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектной декларации на наш.дом.рф.
4: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов до 30 августа. 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
7: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
13: «Пятерочка» выручает!
14: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
15: Радио «Монте-Карло» представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Крейг Дэвид и Джоджо. In it with you. Крейг Дэвид всегда с удовольствием сотрудничал с самыми разными музыкантами. И за время карьеры его партнерами по записям становились артисты разных жанров и поколений. Еще в самом начале его пути Элтон Джон называл Крейга одной из главных надежд британской поп-музыки, а Стиви Уандер говорил, что готов записать с ним совместную вещь. Сам Крейг тоже не скрывал амбиции и признавался, что мечтает о дуэте с Дженнифер Лопес. С этими артистами совместных записей в итоге не случилось, зато с другими коллегами Дэвид работал много и охотно. В частности, для своего последнего на данный момент альбома «Commitment», вышедшего в 2025 году, он записал песню «In It With You» с американской певицей Джоджо.
1: Крейг Дэвид и Джоджо. «In It With You».

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АТО ДубльГИС. ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ, АПД, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов. 439,99. 7 по 20 мая.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону. +7 495 221 10 23. И на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
6: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
8: Вы слушаете

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Жителям Чехии с отдыхом на свежем воздухе повезло. Местная природа радует разнообразием. По всей стране разбросаны интересные достопримечательности, а на многочисленных курортах можно поправить здоровье. Передвигаться по стране чехи предпочитают на собственных авто, а отдыхать им больше всего нравится в деревне, в своем доме, у знакомых или родственников. Из-за этого они даже выбирают автомобили с большими багажниками типа комби. Их можно встретить на дорогах в 3 раза чаще, чем обычные. При этом в Чехии активно развивается агро- и экотуризм. Его предпочитают те, кто хочет отдохнуть за городом, но не обзавелся домом в деревне или нужными знакомыми. За таким времяпрепровождением местные жители едут в Восточную Богемию или Южную Моравию. Здесь можно пожить на ферме, попробовать свои силы в сельском хозяйстве, покататься на лошадях и примерить национальные костюмы. Среди тех, кто предпочитает отдохнуть от городской суеты вблизи воды, особой популярностью пользуется Брненское озеро. Оно находится в Брно, городе с тысячелетней историей. Чехи с удовольствием загорают по выходным на местном пляже, а в середине лета приезжают на фестиваль «Огни Брно». На этом мероприятии собираются пиротехнические команды со всей Европы, чтобы устроить красочные фаер-шоу и подарить гостям фестиваля незабываемые воспоминания. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
7: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
10: Успел. Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
14: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
17: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
18: 6+.
19: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
20: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
3: Окей.
2: Подробности на ok.ru.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Галерея «Люмьер» на Большой Полянке приглашает на кураторские экскурсии по выставке Винсента Питерса. Уникальная возможность увидеть портреты Джона Малковича, Моники Беллуччи и Дэвида Бекхэма. А еще узнать, как создается и живет коллекционная фотография. Ждем вас каждую субботу в 14.00 на Большой Полянке, 61. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло.
1: Урбеч.
2: Дагестанский урбеч – это густая паста из орехов или семян, простая по составу, но очень насыщенная по вкусу и питательности. Сегодня такие пасты хорошо известны по всему миру, и в этом смысле урбеч можно считать дальним родственником, а то и предком арахисовой пасты, которую так любят в Америке. Название блюда происходит от аварского слова «урба» – «лен». Именно из льняных семян изначально и делали урбеч. Считается, что в Дагестане его начали готовить около 400 лет назад. Семена слегка обжаривали, а затем долго перетирали, пока они не начинали отдавать масло и не превращались в густую тягучую массу. Позже ассортимент значительно расширился. Урбеч стали делать из кунжута, тмина, различных орехов, инжира, а также из конопли, амаранта и чиа. Принцип остался тем же. Никаких сложных добавок, только тщательно протертая основа, в которой сохраняется естественный вкус продукта. Урбеч ценит прежде всего за его питательность. Это еда, которая быстро дает силы, поэтому ее удобно брать в дорогу, в поход или просто есть понемногу в первой половине дня. Достаточно буквально пары ложек, чтобы почувствовать, насколько это сытный продукт. Едят урбеч по-разному. Его можно добавлять в творог, поливать им сырники или смешивать с медом и маслом. Тогда получается более мягкий, сладкий вариант. В последние годы урбеч все чаще появляется и в модных десертах, в том числе в составе дубайского шоколада. И в этом случае калории почти не поддаются подсчету.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12 плюс. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
5: Успел.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
11: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
12: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Афиша на радио Монте-Карло.
1: 8 мая в Большом зале консерватории пройдет «Теревердиев Гала», приуроченная к 95-летию со дня рождения Микаэла Теревердиева. В программе второй концерт для скрипки с оркестром, моноопера «Ожидание», а также органные сочинения и песни композитора. В концерте участвуют Государственная капелла России под управлением Валерия Полянского, скрипач Даниил Коган, солисты Юлия Томина и Руслан Разыев, а также победитель международного конкурса имени Теревердиева, нидерландский органист Жан-Пьер Ставерс.
0: Афиша.

0: Реклама.
1: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
7: 13 и 14 мая в Театре Пушкина большая премьера. Спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Спектакль Сергея Тонышева не иллюстрация романа, а размышления о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. Билеты на театрпушкин.ру 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
5: ВГЛПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
1: Hotline. Крейг Дэвид отличается особой скрытностью в том, что касается его личной жизни. Песни Крейга всегда наполнены чувствами, и сложно поверить, что у исполнителя нет отношений. Однако ни сам певец, ни вездесущие журналисты о них ничего не сообщают. А если в интервью речь заходит о любви, то Крейг охотно рассказывает о любви к музыке, спортивной обуви и современному кинематографу, а еще к футболу. Дэвид – ярый болельщик команды своего родного Саутгемптона.
2: Крейг Дэвид. Hotline.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. 0+.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону. +7 495 221 10 23. И на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
6: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов. До 30 августа.
7: 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Ким Кэтрол.
1: Для широкой публики Ким Кэтрол – это прежде всего Саманта из сериала «Секс в большом городе». Яркая, независимая, уверенная в себе. И впоследствии жизнь показала, что этот образ – не просто удачная роль, а продолжение ее собственного характера. Ким родилась в Ливерпуле, но рано уехала в Нью-Йорк учиться и строить карьеру. С самого начала она выбрала путь, где многое приходилось решать самой. В кино она пришла еще в 70-е, снималась много, работала стабильно, но без громких прорывов. И когда ей предложили роль Саманты, она отказалась. Причем трижды. Сценарий не зацепил, да и сама идея играть женщину за 40, которая остается желанной и свободной, казалась ей сомнительной. В итоге эта роль сделала ее мировой звездой и одновременно стала проверкой на прочность. Сериал шел 6 лет, и Кэтрол позже признавалась. Плата за успех оказалась очень высокой. «Я проводила больше времени со своей сериальной семьей, чем с настоящей», — говорила она. Этот период совпал с ее третьим браком, и тот не выдержал. Как еще один важный выбор. Ради работы пришлось отказаться от материнства. Вообще, личная жизнь Ким Кэтрол — это не просто череда браков, а отражение того же принципа, что и в профессии. Актриса никогда не держалась за отношения, если они переставали совпадать с ее внутренним ощущением себя. Она выходила замуж, расставалась, начинала заново и не пыталась подстроиться под чужие ожидания. Вообще, умение сказать «нет» стало для нее ключевым. Она сама формулировала это просто. «Отказ от одного этапа — это всегда согласие на следующий». И, возможно, именно поэтому ее карьера сложилась не по привычной схеме. Она не гналась за ролями, не пыталась удержаться в одном амплуа и не боялась пауз. С возрастом эта позиция только утвердилась. Кэтрол открыто говорила о том, что не верит в срок годности актрисы, что с годами человек становится только интересней. В ее случае это звучит не как лозунг, а как ценный жизненный опыт.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
2: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
6: Окей.
5: Подробности на OkMarket.ru.
7: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство» – ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 120-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741.
7: 13 и 14 мая в Театре Пушкина большая премьера. Спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Спектакль Сергея Тонышева – не иллюстрация романа, а размышления о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. Билеты на театрпушкин.ру 16+.
9: Безоперационная подтяжка на аппарате Ультраформер MPT-4 в клинике эстетической медицины доктора Михайловой. Мгновенный результат за одну процедуру. Действует специальное предложение 85 рублей за линию. Имеется противопоказание, необходима консультация врача. Запись по телефону плюс 7 968 565 74 44. ООО «Центр реформа» ОГРН 112-774-650-2202. Садово-Спасская, 18, строение 1.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
11: Пять песен о любви.
12: На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой

0: от 15 минут. Самокат.
1: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8028, ОГРН 117-78-47-26-16-02, зона и точное время доставки, уточните мобильное приложение «Самокат» 6+.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
3: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
4: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
3: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правил ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов, 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
13: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
14: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АТО ООО «ДВГИС». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
3: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
4: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
5: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
6: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
7: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
8: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на nash.dom.rf.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741.
11: Галерея «Люмьер» на Большой Полянке приглашает на кураторские экскурсии по выставке Винсента Питерса. Уникальная возможность увидеть портреты Джона Малковича, Моники Беллуччи и Дэвида Бекхэма. А еще узнать, как создается и живет коллекционная фотография. Ждем вас каждую субботу в 14.00 на Большой Полянке 61. 18+.
12: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20.00. Бронирование столов по телефону. +7 495 221 10 23. И на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 577 77 99.

0: Энциклопедия Радио Монте-Карло.
1: Аглонский вейстуклис.
2: В латгальской кухне есть хлеб, который трудно спутать с любым другим. Аглонский вейстуклис – это ржаная буханка с характерной вытянутой формой и неожиданной начинкой, кусочками сушеного свиного сала и луком, замешанными прямо в тесто. Этот хлеб пекут как минимум с конца 19 века, и рецепт передается из поколения в поколение. Само название происходит от латгальского слова, связанного с глаголом «заворачивать». Начинку буквально прячут внутри теста, создавая плотную, сытную структуру. Такая технология имела вполне практический смысл. Хлеб дольше сохранялся и лучше насыщал, что было важно для больших семей. Традиционно вейстуклис выпекали в хлебной печи, выкладывая заготовку на кленовые листья. Это не только придавало хлебу особый аромат, но и помогало сохранить форму и текстуру корки. Формируют его исключительно вручную, вытянутый батон с закругленными концами, длина которого заметно превышает ширину. На гладкой и темной корке делают характерные бороздки, а внутри эластичная мякоть с крупными порами. Долгое время вейстуклис оставался домашней выпечкой, которую готовили в разных частях Латгалии, прежде всего в районе Аглоны и Красловы. Современное название с географической привязкой закрепилось сравнительно недавно, в начале 2000-х, когда хлеб начали производить по старинной технологии в пекарне Аглона Смайзе, связанной с музеем хлеба. А в 2025 году Европейская комиссия присвоила Аглона Смайзле Свистуклис статус защищенного географического указания. Это означает, что продукт официально связан с конкретной территорией, а его особенности – вкус, состав и способ приготовления – закреплены и защищены как часть местной традиции.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «ЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио». Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе

0: Цеофорбиум.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая.
0: Окей.
2: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Выставка-фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Вы слушаете «Радио Монт».

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 118-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
11: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
12: «Пятерочка» выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
13: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Madness Prime.
1: ООО «Звук 12+». Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ УГРН 1117766898940». Город Москва.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-640-949-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка «Giardino Club» 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Ленте».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
1: Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the middle.
2: Сочинять музыку Крейг Дэвид начал еще подростком. Он научился неплохо играть на гитаре и аккомпанировал отцу, который выступал в одной из групп Саутгемптона. В 14 лет отец пристроил его диджеем на пиратское радио, и единственное, чего Крейг тогда боялся, что станцию накроют и отберут все пластинки. Попутно, на свои увлечения, Крейг зарабатывал в Макдоналдс и в фирме по продаже пластиковых окон. А в 16 лет, по настоянию матери, он отправился на национальный конкурс авторов песен и выиграл его. Всего через несколько лет вышел его дебютный альбом «Born to Do It». Пластинка соединила британский UK-гараж и американский R&B, быстро возглавила чарты и закрепила за Крейгом статус новой звезды.
1: Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the middle.

0: Реклама. Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта. Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
1: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
0: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.

0: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.